0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: shape of you.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. На АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. Коммерсант напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. Отбой беспилотной опасности дан в Волгоградской области. Сообщение жителей региона получили сегодня около 6 утра. Повышенные меры безопасности действовали в городе и всей области около 6 часов. Об этом пишет «Высота 102». Росавиация ни вечером в четверг, ни пятницу ночью не вводила ограничений на прием и выпуск самолетов. В это же время за ночь несколько раз ведомство закрывало для полетов московские Шереметьево, Внуково и Домодедово. Большая часть ограничений уже снята. В Волжском утвердили окончательный список зон платной парковки. Ими стали перекресток проспекта Ленина и улицы Фонтанной. Также в перечне администрации обозначена улица Рихарда Зорге, проспект Дружбы и улица Энгельса. Платными парковки будут с 8 утра и до 8 вечера. При этом час стоянки обычным водителям будет обходиться в 50 рублей. Более 2 миллиона россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня пятница, 15 мая на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
2: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения. И пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении в приятной обстановке. Весы, возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми, строить конкретные планы будет невозможно, лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела, и хорошо бы от них не отлынивать, делайте, пока есть возможность.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500. И мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Рязань минувшей ночью атаковали беспилотники. По данным властей региона, 3 человека погибли и 12 пострадали. Повреждены 2 многоэтажных дома. Также обломки дронов упали на территорию одного из предприятий. Об этом сообщают федеральные ленты. Идет эвакуация и разбор завалов. В Волгограде начались масштабные отключения холодного водоснабжения. С полуночи воды нет в домах Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Дзержинского районов. В зоне отключения проживают около 500 000 человек. Об этом ранее сообщали городские паблики. Во всех районах организован подвоз воды. Финляндия нашла на границе с Россией золото. По данным геолога-разведки, речь идет сразу о 4 месторождениях, разрабатывать которые начнут в ближайшие 5 лет. Протяженность золотоносной жилы до 7 километров. Тянется ли она при этом на российскую территорию, не уточняется, пишут «Известия». Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами!
5: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
4: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
5: Славим близко тысяч я!
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: слушаете «Радио Спутник» в Волгограде 8.01 на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. В Волгограде сегодня ограничили движение по улице Мира у площади павших борцов. Проезд для транспорта закрыт в районе Кафедрального собора. Это участок Мира от Володарского до Гоголя. В мэрии напомнили, что с 15 мая стартует подготовка к благоустройству площади, как и предупреждали власти. Рабочие огораживают пространство, чтобы начать ремонт инженерных коммуникаций. В Красноармейском районе в зарослях заметили фазана. Птица прогуливалась, видеопорталу В1 прислали читатели. Биологи предупреждают жителей Волгограда, что фазаны начали все чаще появляться, в том числе и в пределах города. Однако это не значит, что птиц необходимо обязательно накормить или же пытаться спасать. На видео фазан ведет себя настороженно, что в том числе объясняется встречей с человеком. При этом к людям фазаны не агрессивны, чего нельзя сказать об их сородичах. Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет сегодня Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на звезде. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могли стать заметны еще с вечера четверга. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: нужна.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Минута драйва».
4: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
2: Реклама.
5: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
6: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
7: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
8: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
10: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать: «Я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
4: Реклама.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
5: Ах, оконыч.
6: 43-55-13.
7: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
9: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
10: Предложение действует до конца мая 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Работа по согласованию списков – самая сложная в процессе обмена пленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что эта работа продолжается и очень быстро, при этом возможных дат обмена по-прежнему не озвучено. В четверг официального представителя Кремля журналисты спросили, может ли в ближайшее время состояться обмен пленными с украинской стороной. В Ленинске спасли пенсионера, упавшего в Ахтубу. Тонущего мужчину заметили жители улицы Фрунзе, они и вызвали спасателей. Пострадавшему 64 года мужчину передали медикам. Как он оказался в воде, не уточняется, пишут городские вести. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах фото- и видеофиксацию нарушений. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто объезжает шлагбаумы и не реагирует на светофоры. Первые камеры появятся там, где аварии с участием поездов уже случались. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Прибрежную территорию в Туапсе уже открыли для посещения. Люди приходят к морю гулять, загорать и даже рыбачить, а кто-то решается в воду заходить, пишут сегодня «Ведомости». Чистым от нефтепродуктов выглядит центральный городской пляж, однако ситуация меняется, если по береговой линии двигаться к скале Киселева, сообщают журналисты. Зооволонтеры при этом рассказывают, что до сих пор есть животные, пострадавшие от мазута и черного дождя. Это 28 кошек и 6 собак. В целом ситуацию называют заметно лучшей, нежели в Анапе зимой 2025 года. Жители Волгограда с вечера четверга начали жаловаться на отсутствие холодной воды. Она в квартирах исчезала за 1,5-2 часа до начала объявленных отключений. Сначала падал напор, а потом вода уже вовсе не доходила до некоторых этажей и квартир. В концессиях водоснабжения порталу В1 рассказали, что причиной ситуации стал небывало высокий разбор в вечерние часы. Жители сразу трех районов старались набрать максимальные запасы питьевой воды. Напомню, три района отключили. Включены с полуночи пятницы, причиной стал масштабный ремонт на очистных сооружениях. Волгоградская область оказалась в списке регионов, атакованных минувшей ночью беспилотниками. Всего над территорией страны за ночь Минобороны уничтожило 355 дронов. Беспилотники атаковали 18 регионов от приграничья до Подмосковья. Также дроны уничтожены над акваториями Азовского и Каспийского морей, пишет «Коммерсант». В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал около 6 часов. Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. В Минздраве назвали самые пьющие регионы России. Наиболее высокий уровень потребления оказался в Ненецком автономном округе, где на человека приходится больше 18 литров чистого спирта. Далее Еврейская автономная область и Чукотка. В обоих регионах показатель потребления на одного жителя больше 14 литров спирта. Самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксирован в регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. Как вы думаете, о чем идет речь? Женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки фабрика «Царица» до Североморцев и на Университетском проспекте от остановки «Зеленое кольцо» до Краснопресненской улицы.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении, в приятной обстановке. Весы. Возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы. Не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы. Нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела. И хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500. И мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
4: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Я хотела бы ответить.
0: Да, слушаю вас.
1: Но мне кажется, это инструкция.
0: Какие-либо инструкции к чему-либо. Слушайте, вы знаете, да, очень хорошая у вас версия, но вот все-таки говорим мы сегодня о чем-то другом.
1: Спасибо,
0: давайте еще подумаем. Спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да, доброе утро.
2: Хочу ответить на вопрос.
0: Да.
2: Вот это меню?
0: Меню, то есть в кафе, ресторане, да. А как вы думаете, почему они могут дольше мужчин изучать эти самые меню?
2: Составляющие там, что вредно, что не вредно.
0: Да. А тем более уж если девушка на диете, да, то я думаю, действительно, очень много время на это потратить. А как зовут вас?
2: Меня Юрий зовут.
0: Юрий, очень приятно. Ну что ж, Юрий, принимайте мои поздравления. Конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это меню. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Юрий, поздравляю вас с пятницей, с завершением рабочей недели и дарю пару билетов в кино. Мои поздравления.
2: Спасибо большое. Меня зовут Юрий из Ворошиловского района. Я разгадал вопрос.
0: Звоните обязательно еще. Вот так вот быстро. Мы справились сегодня с невероятным вопросом. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник. Как всегда, в 9 часов 10 минут. А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч в совокупности на обоих супругов. Однако будет при этом предоставляться однократно. В Волгограде задержали наркокурьера, который в троллейбусе оставил подозрительный сверток. Водитель общественного транспорта вызвал полицию. После экспертизы выяснилось, что в свертке расфасованный наркотик растительного происхождения. Курьера задержали, изучив записи в видеонаблюдении из салона троллейбуса, пишет «Высота 102». Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от самого вулкана. По данным МЧС, пока пеплопадов в населенных пунктах нет. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-7441.
3: В компанию «Сады придут».

0: знания требуются. Сервисный инженер сельхозтехники. Инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Мошенники перед началом ЕГЭ нацелились на выпускников. Против 11-классников используют двухэтапную схему обмана. Сначала злоумышленники за символическую сумму обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов, причем сделать это прямо во время экзамена. Для этого выпускнику необходимо пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат. Накануне экзамена приходит видео о том, что предоставить реальные ответы невозможно, однако можно купить некую экспресс-подготовку. Способ обмана эксперты называют гибридом мошенничества и психологического саботажа. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области около 7 часов. Сообщение о снятии ограничений жители региона получили сегодня в 6 утра. Повышенные меры безопасности действовали в городе с полуночи. Об этом напоминает высота 102. Сбоев в работе аэропорта Волгограда нет. Все самолеты этим утром прибывают и отправляются по расписанию. Минувшей ночью Росавиация не вводила ограничений в небе над Волгоградом. И в это же время за ночь несколько раз ведомство закрывала для самолетов московские Шереметьево, Внуково и Домодедово. Сейчас практически все ограничения сняты. Участки улиц Пархоменко и Новороссийская с 15 мая стали односторонними в Волгограде. Схема движения изменилась в пределах одного квартала. Односторонка по Пархоменко действует по направлению от улицы Кубанской до улицы Невской, а по Новороссийской, наоборот, от Невской до Кубанской. Об этом пишет портал V1. Водителей просят быть внимательными и следить за установленными знаками. Росавиация к утру пятницы сняла ограничения в большинстве аэропортов, где действовал план «Ковер». Ограничения на использование воздушного пространства пока продолжают действовать в Махачкале и Череповце. Возобновили работу без ограничений столичные Внуково, Домодедово и Шереметьево. Каждый из этих аэропортов сначала вводил частичные ограничения и принимал самолеты по согласованию со службами безопасности. По данным Минобороны, над регионами России этой ночью сбили больше 350 дронов. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. Объем продаж в денежном выражении вырос на 21%, а число покупок на 13%. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрии. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки, а перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать: «Я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
4: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. В очередной раз российские военнослужащие вывезены на территорию Республики Беларусь, где получают необходимую помощь. Посредником обмена снова названы Арабские Эмираты. Напомню, очередные обмены пленными были анонсированы в период с 9 по 11 мая. В Кремле заявляли, что идет активная работа со списками. Жители районов Волгограда, где отключена холодная вода, отправились за ней в магазины. В целом продавцы отмечают, что ажиотажа нет. При этом основным запросом волгоградцев вечером в четверг и утром в пятницу стали бутыли объемом 5 литров. Коммунальщики заявили, что во всех отключенных районах подвозят питьевую воду. В Красноярске спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, загадочно пропавшей осенью. На поиски отправлены 4 человека и спецтехника. По факту исчезновения двух взрослых и 5-летнего ребенка расследует уголовное дело. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Вадим Усланов. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы. И далее на «Спутнике» Майкл Патрик Келли.
1: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно. Вкусно, атмосферно.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио Спутник.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Оливия Дин. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Госдума отклонила законопроект о фиксации средней скорости с помощью дорожных камер. В рамках обсуждения в парламенте депутаты заявили, что принятие закона может привести к дополнительным расходам в регионах. Кроме того, в одном регионе штрафы за среднюю скорость выносить будут, а в соседнем нет. Это противоречит принципу равенства перед законом, пишет «Коммерсант». В Ленинске спасли пенсионера, упавшего в автобус. Тонущего мужчину заметили жители улицы Фрунзе, они и вызвали спасателей. Пострадавшему 64 года мужчину передали медикам. Как он оказался в воде, не уточняется, пишут городские вести. Финляндия нашла на границе с Россией золото. По данным геологоразведки, речь идет сразу о 4 месторождениях, разрабатывать которые начнут в ближайшие 5 лет. Протяженность золотоносной жилы до 7 километров. Тянется ли она при этом на российскую территорию, не уточняется, пишут «Известия». Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до +27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Эмма Бантон, еще Scorpions, White Dove и в самом начале Рик Эстли.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эмма Бантон. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base. И перед этим музыка понятная, без слов.
1: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. На «АвтоВАЗе» допустили создание беспилотного автомобиля. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает «АвтоВАЗ», уже оснащены системами помощи водителю, которые приближаются к уровню автономности. Заявление прозвучало на съезде Союза машиностроителей России. «Коммерсант» напоминает, что в России уже существует опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует 101 беспилотный грузовик, а в конце мая беспилотные КАМАЗы впервые должны проехать через границу. Жители Волгограда с вечера четверга начали жаловаться на отсутствие холодной воды. Она в квартирах исчезала за 1,5-2 часа до начала объявленных отключений. Сначала падал напор, а потом вода уже вовсе не доходила до некоторых этажей и квартир. В концессиях водоснабжения порталу В1 рассказали, что причиной ситуации стал небывало высокий разбор в вечерние часы. Жители сразу трех районов старались набрать максимальные запасы питьевой воды. Напомню, три района отключили. Включены с полуночи пятницы, причиной стал масштабный ремонт на очистных сооружениях. Волгоградская область оказалась в списке регионов, атакованных минувшей ночью беспилотниками. Всего над территорией страны за ночь Минобороны уничтожило 355 дронов. Беспилотники атаковали 18 регионов от приграничья до Подмосковья. Также дроны уничтожены над акваториями Азовского и Каспийского морей, пишет «Коммерсант». В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал около 6 часов. Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telegram. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1,5%. В тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: только что Виагра с песней «Не оставляй меня, любимый». Хорошая музыка нас будет точно сопровождать и в эту пятницу, и в предстоящие выходные, и так далее. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю сохранить рабочее настроение. У нас впереди Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Know It All.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
6: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
7: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Не забываем про музыкальные новинки. Только что у нас Тедди Свимс, впереди Саваш, Don't Cry Tonight. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Всю неделю мы рассказывали про интересные напитки, про квас, про кефир. А сейчас пришло время рассказать про чайный гриб. Некоторые будут в шоке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, SCOBY. В Европе чайный гриб называют «камбуча». Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «куча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: музыка. Хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Хорошая пятница становится еще лучше в компании отличной музыки. У нас впереди мощный хит Imagine Dragons под названием «Believer». А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. В Рязанской области после ночной атаки беспилотников отменили занятия в школах и садиках. Власти уточнили, что речь идет только об Октябрьском районе города, где повреждены дома и промышленная территория. Ранее появились сообщения, что в результате атаки дронов в Рязани 3 человека погибли и 12 пострадали. Среди раненых есть дети, пишет Интерфакс. От клещей в Волгоградской области пострадали почти 200 человек, в том числе к врачам обратились 68 детей. По данным регионального Роспотребнадзора, около половины случаев зафиксированы всего за последнюю неделю. Случаев клещевых инфекций пока не выявлено, пишут городские вести. На Земле вечером накануне началась магнитная буря. Ученые оценивают ее уровень как средний. Причиной возмущений в магнитном поле Земли в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. По словам ученых, сейчас это наиболее крупная структура, которая может влиять на Землю. Александра Короткова, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. У нас впереди Адриано Челентано, Снэп и уже скоро Modern Talking, You My Heart, You My Soul.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
6: Федеральная сеть «Ликар Сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Ликар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143. А телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград», 60 57 57.
9: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
11: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества.

0: и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
1: «Золотая коллекция». Радио «Спутник».

0: Лирические и задумчивые песни тоже могут быть, тем более, что это Адриано Челентано, песня «Конфесса» в золотой коллекции часа. А впереди у нас 5 песен и только про любовь. 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз послушаем Моцарта в современной обработке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
3: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
8: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
9: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
10: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Рязани после атаки беспилотников в больницу доставили 7 человек. Об этом заявили в Минздраве региона. В том числе госпитализированы 4 детей. Состояние 2 взрослых врачи называют тяжелым. Рязанские медики ведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Возможно, пострадавших эвакуируют. В результате налета беспилотников повреждены 2 многоэтажки. Кроме пострадавших, власти Рязани сообщили также о 3 погибших жителях города. На территории Волгоградской области снова объявили беспилотную опасность. Экстренные сообщения жители региона получили после полудня. Это второе предупреждение, объявленное в Волгоградской области с начала суток. Пока Росавиация не закрыла аэропорт Волгограда, он продолжает принимать и выпускать самолеты. При этом после полудня по московскому времени столичное Внуково перешло на работу по согласованию со службами безопасности. Также закрыты аэропорты Калуги и Пскова. Не все водители в Волгограде оказались готовы к появлению односторонних улиц в центре города. Как пишет блокнот «Волгоград», многие автомобилисты не были в курсе изменения схем на Пархоменко и Новороссийской и едут по привычке, не глядя на знаки. В это же время путаница произошла и с самими дорожными знаками. На улице Пархоменко они установлены и предписывают двигаться в направлении от Кубанской в сторону Невской. А вот на параллельной Новороссийской установленные знаки «Одностороннее движение» еще закрыты черным полиэтиленом. В госавтоинспекции пока ситуацию с путаницей не прокомментировали. Компания «Аэрофлот» накануне объявила о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты по маршруту Москва-Дубай перевозчик будет выполнять сначала 1 раз в сутки. С июля количество рейсов увеличится до 2 в сутки. Перевозить пассажиров будут лайнерами «Боинг 737». «Коммерсант» напоминает, что страны Ближнего Востока закрывали свое воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Принстонский университет из-за искусственного интеллекта впервые за 133 года поменяет правила сдачи экзаменов. Старейший в США вуз с 1 июля решил проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей. Изменения пропишут в кодексе чести университета, он вместе с самим вузом появился в 1893 году. С этого времени экзамены проходили без преподавателей и опирались на ответственность и честность студентов. Они обещали не списывать. В эпоху искусственного интеллекта как минимум 1/3 современных студентов Принстона призналась, что списывает во время экзаменов. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-20.

0: Песен о любви.
1: Сегодня 5 песен о любви откроют группа «Секрет» и кое-что из свеженького. Песня, которая появилась у них не так давно, называется «40 секунд пути». Чуть раньше у нас «Аква», «Turn Back Time». А прямо сейчас «Лана Дель Рей», «Young and Beautiful».

0: Сегодня 5 песен любви завершали Паде и Мурат Салман. Time Flies, а чуть раньше Селин Дион про мощь любви, The Power of Love. 5 песен любви могут быть совершенно разными, но все они точно про любовь. И к пятерке песен любви возвращаемся мы каждый день и в выходные тоже в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Желаю нам всем сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Впереди у нас Роксет и песня Joyride.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60 57 57.
4: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
5: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Сегодня уже 15 мая, пятница, и что бы там ни говорили, уже чувствуется вовсю летнее настроение. Впереди у нас песня, как раз подходящая по этому поводу, Дамиана Дэвид, «Next Summer». А сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Количество погибших при атаке беспилотников на Рязанскую область выросло до 4. Об этом пишет агентство ТАСС. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. В Рязани дроны повредили 2 многоэтажки, пострадали 12 человек и 7 в больнице. Жители районов Волгограда, где отключена холодная вода, отправились за ней в магазины. В целом продавцы отмечают, что ажиотажа нет. При этом основным запросом волгоградцев вечером в четверг и утром в пятницу стали бутыли объемом 5 литров. Коммунальщики заявили, что во всех отключенных районах подвозят питьевую воду. Врачи рассказали о зависимости от кофе. Состояние в мире медицины получило название «синдром отмены кофеина». Оно проявляется нервозностью, сонливостью и даже головной болью в условиях, когда человек пропускает ежедневный прием кофе. Состояние не опасно для жизни, но может выбивать из рабочего графика и продолжаться до нескольких дней. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: нас есть одна хорошая традиция. В последнюю четверть каждого часа слушать хиты золотой коллекции. А тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Bad is Without Organs, Cher, а еще послушаем Queen, песню Радио Гага.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Весна. В мебель-моле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебель-мол на Пушкина. Волжский, Пушкина, 39D.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
5: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты.

0: десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. Золотая Прага. Ваша история вкуса. Советская 28А.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: У нас всегда найдется повод для небольшого сюрприза и даже в золотой коллекции. Только что Bodies Without Organs, Living in a Fantasy. Впереди Dr. Alban, It's My Life. А еще послушаем Жана Мишеля Жара, мелодию Oxygen. Это музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
3: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
8: А что тут страшного?
9: Вырастешь, поймешь.
10: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
11: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
12: Телефон рекламной службы 52-62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия и Украина обменялись телами погибших. Кадры гуманитарной операции около часа назад опубликовали федеральные ленты. По данным агентства ТАСС, украинская сторона получила более 520 тел и при этом вернула России 41 погибшего военнослужащего. Ранее сегодня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 205/205. Военнослужащие с территории Украины были вывезены в Белоруссию, откуда позже направятся в Москву. По некоторым данным, также в рамках гуманитарной миссии сегодня российской стороне передали 14 тяжело раненых. Официально в Минобороны эту информацию не подтверждали. Количество цистерн, подвозящих воду в отключенные районы, увеличили в Волгограде до 30. Концессии водоснабжения обновили график подвоза. Всего в зоне отключения сегодня должны дежурить 30 водовозок. Набирать питьевую воду из них горожане смогут с 8 утра и до 9 вечера, пишет «Высота 102». Емкости предварительно продезинфицированы, залитую в них воду проверили на безопасность. Причиной отключения холодной воды на севере Волгограда, напомню, стал ремонт на очистных сооружениях. В Волгограде сегодня ограничили движение по улице Мира у площади павших борцов. Проезд для транспорта закрыли в районе Кафедрального собора. Это участок от улицы Володарского до Гоголя. В мэрии напомнили, что с 15 мая началась подготовка к благоустройству площади, как и предупреждали ранее власти. Переговорщики американской стороны хотят обсудить с Россией освобождение двух осужденных граждан США. Об этом сообщила CBS со ссылкой на источники. Сторонами переговоров называют Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, а с российской стороны речь идет о спецпредставителе президента Кирилле Дмитриеве. Возможными кандидатами на освобождение СМИ называют Александра Антонова, которому 66 лет, и он осужден за призывы к терроризму. Также вероятно обсуждение вопроса об освобождении Чака Циммермана, осужденного в прошлом году по обвинению в контрабанде оружия. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. Объем продаж в денежном выражении вырос на 21%, а число покупок на 13%. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: если уж ветер перемен, то перемены только к лучшему. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошей пятницы. У нас впереди замечательные музыкальные ребята, Португал The Man, а также Алок, Зиба и песня Dive Into The Ocean.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты – это Сэм Браун и песня «Стоп». Но пока остановиться невозможно. Рабочие будни продолжаются. Пятница в самом разгаре. Сегодня отмечается Международный день семей. А, как известно, для семейных дел подходит не только пятница, но и суббота, и самое главное – воскресенье. Так что планируем все заранее. Впереди у нас Pink и песня «Who Knew».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Необходимо
5: проконсультироваться с телефонной рекламной службой 10-2-60-44.
1: Радио

0: без тебя.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».
3: Хорошая музыка с нами всегда. Если получается услышать знакомый золотой хит, но в современной обработке, становится еще лучше на душе. Впереди как раз такой случай. Песня «Stumbling In». А прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч в совокупности на обоих супругов. Однако будет при этом предоставляться однократно. Паласовский район Волгоградской области предупредили о высоком риске пожаров. Причиной в МЧС и гидрометцентре называют установившуюся жару. Высокая пожароопасность ожидается до конца суток сегодня и весь завтрашний день, сказано в предупреждении МЧС Волгоградской области. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от самого вулкана. По данным МЧС, пока пеплопадов в населенных пунктах нет. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка золотых хитов нас уже ожидают в этом выпуске. «Мариус и Джулия», танцевальный хит «Rain», чуть раньше «Savage Garden», а откроют золотую коллекцию «Aha», «Take on me».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
9: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 260539. 260539.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
10: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
11: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

0: Сегодня у нас дождь, вот в таком исполнении. Это Мариус и Джулия, Rain в золотой коллекции часа. Скоро послушаем Дани и Терезу, If Only You. А еще у нас впереди инструментальная музыка и очень красивая мелодия от Секретного сада.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Соцсетям могут предложить самостоятельно блокировать резонансные дипфейки. Также среди инициатив создание базы технологических угроз и введение маркировки контента, созданного нейросетями. Она должна появляться до того, как ролики, фото или тексты будут распространены. Эксперты рынка добавляют, что проблема соцсетей в том, что пока нет механизмов, которые умеют достоверно отличать ИИ-контент от авторского. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством воды в Волгограде в период масштабных отключений на севере города. Ведомство рекомендует горожанам обязательно кипятить воду, набранную в цистернах на улице. Альтернативой этой воде может служить вода бутилированная. Санитарные врачи добавили, что с 15 мая лаборатории контролируют качество воды, которой наполняют водовозные цистерны. После того, как холодную воду включат, Роспотребнадзор продолжит отбирать пробы на сетях в Волгограде и Градищенском районе. Напомню, возобновить подачу воды обещают после полудня в воскресенье. Дополнительные электрички назначат завтра в Волгограде для футбольных болельщиков. 16 мая «Ротор» на Волгоград-арене проведет последний домашний матч сезона против «Чайки». После завершения игры электричка до шпала пропитки отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 15:26, а с верхней электричка отойдет на 10 минут позже в 15:38, пишут городские вести.
3: Азиатские мессенджеры все чаще становятся для россиян альтернативой Telegram. В среднем в марте аудитория таких платформ выросла почти на 60%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи. В основном заменой заблокированному мессенджеру стал его отечественный форк Telega. Однако магазин приложения App Store удалил сервис, из-за чего приложение может потерять до 35% своей аудитории. Потери аудитории самого Telegram с начала этого года аналитики оценивают всего в 1.5%.
2: Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. Академик Российской академии наук и бывший глава Роспотребнадзора рассказал, что пробовал написать тестирование по просьбе министра просвещения. Онищенко объяснил, что экзамен само по себе стрессовое мероприятие. Но если раньше это было по-человечески понятное испытание, то теперь нужно ставить крестики-нолики. «Мне дали листок, я там ничего не понял», цитирует Геннадий Онищенко, газета «Ру». Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: гитарное соло Владимира Кузьмина. Хочется слушать снова и снова песня «Я не забуду тебя никогда». Ну пусть сибирские морозы где-то будут подальше от нас. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 15 мая. Движемся в сторону завершения рабочей недели. У нас впереди Луис Фонси и Дэдди Янки и песня «Деспасито».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: золотые хиты. Это Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Сегодня пятница, 15 мая, но знаю, что многие летние наряды достали еще где-то в первые майские праздники. Впереди А-студио, песня «Папа, мама», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на «Радио «Спутник».
2: Хороший день в компании прекрасной музыки. У нас впереди современная певица, очень богатая. Да и к тому же она вошла в список величайших авторов песен вместе с Долли Партон. Это Тейлор Свифт и ее песня «The Faith of Ophelia». А прямо сейчас у нас новости.
3: Здравствуйте. В Рязанской области после ночной атаки беспилотников отменили занятия в школах и садиках. Власти уточнили, что речь идет только об Октябрьском районе города, где повреждены дома и промышленная территория. Ранее появились сообщения, что в результате атаки дронов в Рязани 3 человека погибли и 12 пострадали. Среди раненых есть дети, пишет Интерфакс. От клещей в Волгоградской области пострадали почти 200 человек, в том числе к врачам обратились 68 детей. По данным регионального Роспотребнадзора, около половины случаев зафиксированы всего за последнюю неделю. Случаев клещевых инфекций пока не выявлено, пишут городские вести. На Земле вечером накануне началась магнитная буря. Ученые оценивают ее уровень как средний. Причиной возмущений в магнитном поле Земли в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. По словам ученых, сейчас это наиболее крупная структура, которая может влиять на Землю. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Есть песни, без которых невозможно представить, например, начало 2000-х. Впереди золотая коллекция, и в этом выпуске Марчиба с хитом начала 2000-х «Otherwise». Чуть раньше у нас «Beloved», а откроет золотую коллекцию «Scorpions When the Smoke is Going Down».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Весна. В мебель-моле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебель-мол на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
7: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
8: «Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Это музыка начала тысячелетия, только что Marchiba Otherwise в золотой коллекции часа, песни, которую хочется слушать снова и снова. Впереди у нас Wet Wet Wet, Love Is All Around, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Space и мелодия Running In The City.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Кибермошенники атакуют школьников перед началом единых госэкзаменов. Об этом предупредили в Роскачестве. Сначала аферисты предлагают купить ключи к успешной сдаче экзамена, а затем за дополнительную плату пройти ускоренный учебный курс. В Рособрнадзоре отметили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе. Основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. Беспилотная опасность сегодня днем действовала в Волгоградской области около 2 часов. В 14:22 был объявлен отбой, а режим беспилотной опасности ввели в начале 1 пополудни. Аэропорт все это время работал в штатном режиме без ограничений. Напомню, что ранее МЧС предупредила жителей о возможной угрозе налетов беспилотников ВСУ. Ранее действовала 7-часовая угроза, в течение которой в ночь с 14 на 15 мая над регионом были сбиты украинские БПЛА самолетного типа. В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. В Красноармейском районе Волгограда собрали 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце». Подрядчики установили все 20 пассажирских кабинок. Аттракцион станет главным объектом нового районного парка развлечений. Высота колеса 50 метров, вес каждой кабинки около 250 килограммов. Все модули покрасили в красный цвет. Перед открытием внутри установят систему кондиционирования. Следующим этапом станет монтаж приводных механизмов. После завершения всех работ аттракцион пройдет испытание и техническую проверку. Дополнительные электрички назначат завтра в Волгограде для футбольных болельщиков. 16 мая «Ротор» на Волгоград-арене проведет последний домашний матч сезона против «Чайки». После завершения игры электричка до шпала пропитки отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 15:26, а с верхней электричка отойдет на 10 минут позже, в 15:38, сообщают городские вести. Доллар 73.14, евро 86.29.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Александр Маршал с песней «Отпускаю». Надеюсь, ваш руководитель услышит эту песню и с поправкой на погоду сделает пятницу еще короче. С вами Андрей Королев. Хорошего завершения рабочей недели. У нас впереди музыкальная новинка. Это Леони и Скотт Каллум. Песня «Stay».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Это Pet Shop Boys, Always on My Mind. Завтра будет отмечаться ежегодная акция «Ночь музеев». Надеюсь, вы уже придумали, в какой музей можно сходить, если вы там еще не были. Ну и просто это прекрасный повод прогуляться. Впереди у нас LP «Lost on You», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 60-06-81.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
7: Ах, Аконыч.
8: 43-55-13.
9: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
10: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Хорошая музыка с нами всегда и помогает приближать вечер пятницы. Впереди у нас танцевальный хит Мэдисон Марс «New Vibe Who This». А прямо сейчас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Владимир Путин отправится с официальным визитом в Китай уже 20 мая, пишет газета «Ру» со ссылкой на китайские СМИ. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита фактически завершена. Экстренное предупреждение о непогоде выпустила региональная МЧС. В течение ближайших часов в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Граждан просят соблюдать правила безопасности. В Волгоградской области 199 человек обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. Среди пострадавших 68 детей. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что инфекции, передающиеся клещами, не обнаружены, но жители области должны быть начеку, постоянно осматриваться и пользоваться репеллентами. До 500 000 рублей хотят получить выпускники от родителей за окончание школы. 70% старшеклассников рассчитывают минимум на 100 тысяч рублей. При этом большинство родителей готовы дарить такие суммы только за высокие баллы на ЕГЭ и поступление на бюджет. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А сейчас заглянем в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. Впереди золотая коллекция. В этом выпуске у нас Майкл Бубле, Эния и уже совсем скоро Сиси Кейдж, Heaven and Hell.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
7: 540-300. Потолкуйте с нами.
8: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
9: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
10: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
11: «Золотая коллекция. Радио Спутник».

0: пятой коллекции Майкл Бубле «Sway». С вами Андрей Королев. Хорошего нам вечера пятницы. Выходные начинаются для многих уже сегодня. Мы встречаемся с вами после выходных, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз оркестр Поля Мориа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
5: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности, от проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленения 34.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В России с 2020 года заблокировали 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор. В ведомстве заявили, что мониторинг продажи лекарств в интернете ведется с начала пандемии коронавируса. Как показала статистика, число недобросовестных продавцов не сокращается. Две трети случаев связаны с продажей незарегистрированных препаратов. Росздравнадзор сотрудничает с ассоциацией компании интернет-торговли для оперативной блокировки нелегальных ресурсов. В трех районах Волгограда организовали подвоз питьевой воды. Сегодня с утра автоцистерны работают в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском районах. Машины приезжают на заранее определенные точки. Всего задействовано около 30 спецмашин. Перед работой цистерны дополнительно промывают, продезинфицируют. После заполнения питьевой водой специалисты берут пробы для проверки качества. С 15 по 17 мая включительно в трех районах Волгограда проходят масштабные работы на водоочистном сооружении и инженерных сетях. Тайник с 4 килограммами наркотиков нашли в лесу под Волгоградом. Волгоградские полицейские раскрыли группу наркосбытчиков. Трое жителей Краснодарского края, 20-летняя девушка и двое мужчин 24 и 35 лет, выполняли функции региональных перевозчиков. Получив указания от кураторов в интернете, они забрали груз в Москве, затем последовали в Рязанскую область. Там, действуя по инструкции координаторов, расфасовали вещество на 16 полиэтиленовых пакетов и поместили все в запасное колесо машины для дальнейшей транспортировки в Волгоградскую область. В лесу Иловлинского района фигуранты оборудовали тайник. Позже крупную партию забрал 46-летний местный житель. Он был задержан с поличным. Фигурантов взяли под стражу, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области с начала сезона 199 человек обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. Среди пострадавших 68 детей. Только за последнюю неделю врачи зафиксировали 86 подобных случаев. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Инфекции, передающихся клещами, пока не обнаружено, но гражданам нужно быть внимательными. Пик активности клещей приходится на май-июнь, затем их количество спадает, а в августе начинается второй подъем. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировой прокат в 2028 году. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на 2027. Доллар 73.14, евро 86.29.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: стекло.
1: Завершаем все дела и настраиваемся на выходные в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера пятницы. Бонни Тайлер у нас впереди. И уже вот-вот кавер «I love you, baby».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
5: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
8: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Легенда своего времени Бонни Тайлер дарит нам достаточно энергии для благополучного завершения рабочей недели. Всем прекрасного вечера пятницы. Далее с нами Григорий Лепс о счастье.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: И уже половина шестого на часах. С нами пятница пролетает незаметно. И, я надеюсь, работаем мы в продуктивном ключе. Алекс Уоррен Одинари у нас впереди. И город 312. Останусь. И новости коротко на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Рособрнадзор предупредил об активизации мошенников перед началом ЕГЭ. Выпускникам предлагают купить ключи к успешной сдаче. Школьников призывают не реагировать. Утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе, сообщили в Рособрнадзоре. Коллективную жалобу мэру Волгограда Владимиру Марченко составили жители Центрального района. Им не нравится введение одностороннего движения по Новороссийской. По словам горожан, новая схема создает массу неудобств, в том числе повышает риск ДТП и препятствует работе экстренных служб, сообщает В1. В центре Волгограда появится зона памяти Станислава Говорухина. Участок расположен между Аллеей Героев и улицей Комсомольской. Работы проходят на проспекте Ленина. Главным украшением зоны станут скульптуры Говорухина, актеров и персонажей его фильмов. Аэрофлот объявил о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты Москва-Дубай будут выполняться раз в сутки, а с июля количество рейсов увеличится вдвое. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Usher, Black Black Heart, Pretenders.
1: Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, дарит нам прекрасное настроение накануне выходных. Отличного всем вечера пятницы. А сил на очереди. It's Man's Man's World.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Завершаем рабочую неделю в компании отличной музыки The Weeknd на очереди In Your Eyes. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о чайном грибе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast – SCOBY. В Европе чайный гриб называют камбуча, но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
5: Добрый вечер, Волгоград.

В нашей компании хорошо всегда, в особенности вечером в пятницу и в последний четверти час, как всегда, ждем хитов золотой коллекции «Араш» и

0: Цены, гарантия, газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
0: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Самые яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции «Араш» и «Елена Пьелов». А в дебюте нового музыкального «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad» и «Музыка, понятная без слов» в финале часа «Дэвид Гарретт», инструментальная версия «Bittersweet Symphony».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Посредником на переговорах Евросоюза с Россией должен быть тот, кто понимает русскую душу, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Нельзя взять кого попало и сказать: идите вести переговоры о мире между Россией и Украиной. Пусть вы абсолютно ничего не представляете об этой стране, цитирует его агентство РИА Новости. Фицо добавил также, что европейские политики должны вести с Москвой нормальный диалог, чтобы не расспрашивать потом в туалете о содержании разговоров с Путиным. Это была цитата. Волгоградцы оштрафовали за то, что он выложил в интернет фотографии с места падения беспилотного летательного аппарата. Он не только сфотографировал обломки БПЛА, но и показал последствия разрушений после инцидента, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на областной суд. Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал вину. Мировой судья оштрафовал его на 3000 рублей. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством воды в Волгограде в период масштабных отключений на севере города. Ведомство рекомендует горожанам обязательно кипятить воду, набранную в цистернах на улице. Альтернатива этой воде может быть вода бутилированная. Санврачи добавили, что с 15 мая лаборатории контролируют качество воды, которой наполняют водовозные цистерны. После того, как холодную воду включат, Роспотребнадзор продолжит отбирать пробы на сетях в Волгограде и Городищенском районе. Напомню, возобновить подачу воды обещают после полудня в воскресенье. В центре Волгограда приступили к созданию сквера имени Станислава Говорухина. Соответствующее решение было принято в апреле этого года на встрече губернатора с ветеранским сообществом. Памятная зона, посвященная известному режиссеру, появится на бульварной части проспекта Ленина. Сейчас территорию обнесли забором. Речь идет об участке бульвара от улицы Комсомольской до аллеи Героев, рядом с фонтаном напротив здания Центробанка. Сначала рабочие вскроют старый асфальт, чтобы уложить плитку. Вместе с памятником Говорухину здесь появится новая парковая мебель, высадят новые деревья и кустарники, и здесь также появятся скульптуры актеров и персонажей фильмов Станислава Говорухина. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых турнирах под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026 спортсменам в возрасте до 24 лет позволили участвовать в турнирах под флагом и с гимном. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радуемся завершению рабочей недели и готовимся к лавине ярких впечатлений. В предстоящих выходных пусть все, что запланировано, обязательно получится. Меня зовут Элина Гончарова, здесь по-прежнему любимая музыка. Eurythmics, Miracle of Love впереди, чуть раньше The Future X.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
7: Ах, оконыч.
8: 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Красивейшая баллада британского дуэта «Eurythmics» вышла в 1986 году и добралась до самой вершины некоторых европейских чартов и вошла в топ-20 ряда стран Европы. «Miracle of Love» с нами, золотые хиты. А Ума Турман, Патрисия Касс в ближайшем музыкальном и уже вот-вот «Wizkids» «Дики-дики».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио

«Маятник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» завершающие на сегодня новости.
2: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В трех районах Волгограда организовали подвоз питьевой воды. Сегодня с утра автоцистерны работают в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском районах. Машины приезжают на заранее определенные точки. Всего задействовано около 30 спецмашин. Перед работой цистерны дополнительно промывают, продезинфицируют. После заполнения питьевой водой специалисты берут пробы для проверки качества. С 15 по 17 мая включительно в трех районах Волгограда проходят масштабные работы на водоочистном сооружении и инженерных сетях. Тайник с 4 килограммами наркотиков нашли в лесу под Волгоградом. Волгоградские полицейские раскрыли группу наркосбытчиков. Трое жителей Краснодарского края, 20-летняя девушка и двое мужчин 24 и 35 лет, выполняли функции региональных перевозчиков. Получив указания от кураторов в интернете, они забрали груз в Москве, затем последовали в Рязанскую область. Там, действуя по инструкции координаторов, расфасовали вещество на 16 полиэтиленовых пакетов и поместили все в запасное колесо машины для дальнейшей транспортировки в Волгоградскую область. В лесу Иловлинского района фигуранты оборудовали тайник. Позже крупную партию забрал 46-летний местный житель. Он был задержан с поличным. Фигурантов взяли под стражу, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области с начала сезона 199 человек обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей. Среди пострадавших 68 детей. Только за последнюю неделю врачи зафиксировали 86 подобных случаев. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Инфекций, передающихся клещами, пока не обнаружено, но гражданам нужно быть внимательными. Пик активности клещей приходится на май-июнь, затем их количество спадает, а в августе начинается второй подъем. До 500 000 рублей хотят получить выпускники.

0: выпускники от родителей за окончание школы. 70% старшеклассников рассчитывают минимум на 100 тысяч рублей. При этом большинство родителей готовы дарить такие суммы только за высокие баллы на ЕГЭ и поступление на бюджет. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой радостно ощущать себя за рамками трудовой недели. Хорошего вечера, интересных планов на предстоящие выходные. В планах музыкальных у нас Portugal The Man, Dive Into The Ocean. А сейчас новости из мира моторов. Спонсор выпуска ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Бентли Континенталь теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Ривиан — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Дуа Липа выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар Тенет Т7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на Тенет Т7, комплектация актив. Количество автомобилей по акции ограничено.

0: Спутник.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Золотые хиты и то, что в моде вечером в пятницу, а еще отличное настроение Рэя, Нэтли Донт на очереди. А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами. Не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы, день окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы, день закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы, вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дела. Водолеи, что-то будет мешать вам не то, что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед.

бог с ним. Слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник».

0: Романтический вечер.
1: И в романтическом вечере с нами, как всегда, песни о любви и самые красивые баллады. 10:30 на часах, хорошего всем отдыха. Милен Фармер на очереди на улицах Лондона. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами, не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, этот день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дела. Водолеи, что-то будет мешать вам не то, что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Волгограде до 27 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Хороших выходных. Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: difunto. Радио Спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Спутник.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Great Snap.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.